Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

А сколько фруктовых садов? Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью. Хочешь

0: Опять следуешь зеленым фруктом и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то нового?

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM.
1: Усть-Лабинск FM.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на первом Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание. Путь к здоровью нации» заявил, что для россиян будут разработаны национальные рекомендации по питанию. Об этом сообщает РИА Новости. По словам министра, рекомендации по питанию будут способствовать предотвращению развития заболеваний. «Мы хотели бы видеть в следующем году разработку национальных рекомендаций по питанию, касаемо именно консультирования врачами и медицинскими работниками для того, чтобы у гражданина, имеющего хорошее здоровье, предотвратить возникновение заболеваний», — пояснил министр. Он уточнил, что граждане с хроническими заболеваниями также нуждаются в особом режиме и формате питания. Министерство просвещения России в следующем году введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Министр напомнил, что ранее абитуриенты педагогических вузов сдавали экзамены по профильным предметам, например, учитель математики по математике, учитель истории по истории. Позже от данного принципа поступления в учебное заведение отказались. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки, уточнил Кравцов. В настоящее время абитуриенты педагогических вузов вместо профильных экзаменов сдают ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. И в завершении выпуска американская компания DC Comics зарегистрировала в Роспатенте объединенную эмблему супергероев Бэтмена и Супермена. Об этом пишет газета.ру. Символ стал логотипом фильма Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости», премьера которого прошла в 2016 году. Фильм стал второй картиной в расширенной вселенной DC после «Человека из стали» и послужил основой для создания «Лиги справедливости». Так именно в этом проекте на экране впервые появилась «Чудо-женщина». DC Comics, американское издательство комиксов, основанное в 1934 году, является одним из мировых лидеров индустрии комиксов и владеет правами на таких персонажей, как Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина и Супергерл. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14, телефон 8-918-45-75-444.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
7: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Дорожные новости.
1: Цены на ОСАГО продолжают расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В декабре многодетные семьи получат цифровой статус. Это позволит автоматически подтверждать льготы при заказе такси. Бумажное удостоверение при посадке не понадобится. Напомним, в этом году в России начали тестировать льготные поездки для семей с тремя и более детьми. Пилотные проекты уже действуют в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске. Многодетным семьям доступна скидка в 30% при поездке через Яндекс.Такси. В будущем систему планируют раскатать на всю страну. Цены на ОСАГО продолжают расти. По оценкам оператора страхования НСИС, в 2026 году полис в среднем стоит 7800 рублей. В тот же период прошлого года он был на 500-600 рублей дешевле. Цены на ОСАГО растут в основном из-за цен на запчасти и ремонт. Около 80% выплаты – это как раз запчасти. А еще недавно ЦБ обновил методику расчета выплат. Исключили часть дешевых аналогов. Из-за этого выплаты стали справедливее. Но это косвенно влияет на цену полисов. Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС продавать топливо в канистру. Но есть нюанс. Решение не распространяется на регионы, где запрет связан с режимом чрезвычайной ситуации. То есть, если запрет закреплен нормативным актом от властей, то заливать бензин в канистру нельзя. Если по региону запрета нет, а решение приняли в руководстве заправки, на него можно пожаловаться. Как пример, недавно Роспотребнадзор вынес предостережение Санкт-Петербургской РН «Северо-Запад» из-за отказа заливать топливо в канистру. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8-861-35-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
9: Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру.
8: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если сентябрь сухой и теплый, зимние холода долго не настанут. По прогнозам синоптиков, в пятницу 25 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 21 градуса, ночью плюс 16. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Цветовой день составит 12 часов 3 минуты, умеренная магнитная буря.

0: Реклама на OFM.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
5: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Воспитанники спортивной школы «Олимп» завоевали 3 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по бадминтону «Донской Валан». Турнир проходил с 18 по 22 сентября в Ростове-на-Дону. В нем приняли участие 232 спортсмена из 17 регионов России. В возрастной категории до 11 лет Екатерина Белова стала бронзовым призером в женском, парном и смешанном парном разрядах. В категории до 13 лет Александр Иванов взял бронзу в мужском парном разряде. Команда района поздравляет спортсменов с достойными результатами. Желаем не сбавлять оборотов и достигать новых вершин. Отдельная благодарность тренерам Дмитрию Козловичу и Наталье Чевкуновой за труд, терпение и веру в ребят. Ко дню города в районном историко-краеведческом музее открылась выставка «Старый Усть-Лабинск». На снимках знакомые улицы, здания и уголки родного города. Экспозиция показывает, как менялся облик Усть-Лабинска. Можно сравнить исторические виды с современным состоянием этих мест. Дети и взрослые с увлечением рассматривают архивные кадры, кто-то с ностальгией узнает родные места. А для кого-то эти фотографии стали настоящим открытием. Они впервые увидели, каким город был много лет назад. В Усть-Лабинском районе продолжаются работы по программе «Догазификация». По состоянию на 21 сентября подано 4150 заявок. Из них 841 отклонена. Заключено 3283 договора на технологическое присоединение. Исполнено до границ земельного участка 628 договоров. Выполнено подключений, то есть Пусгаза, в 2316 индивидуальных жилых домах. План подключения на 2026 год – 344 договора. Из них уже исполнено 282. Протяженность построенных газопроводов в этом году – 8 километров 282 метра. Работы по реализации программы «Догазификация» продолжаются. Внимание, арендаторы земельных участков! Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает своевременно оплачивать арендную плату по договорам. Речь идет о землях государственной собственности на территории города Усть-Лабинска. За неуплату начисляются пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды земельных участков. За информацией обращайтесь в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Лучшее на лучшее.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

сонные мысли. Все как-то странно. За окнами птица. Еще слишком рано. Думаю о тебе. На улицах дети.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99
4: 99. Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
9: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
10: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если сентябрь сухой и теплый, зимние холода долго не настанут. По прогнозам синоптиков, в пятницу 25 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 21 градуса, ночью плюс 16. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Цветовой день составит 12 часов 3 минуты, умеренная магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется» – электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае 117 выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ и поступивших в местные вузы, получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона, опираясь на пост губернатора Вениамина Кондратьева в соцсетях. По его словам, такую поддержку в регионе оказывают уже третий год. Он отметил, что вместе с выпускниками премии получат и их педагоги. По данным краевой администрации, Краснодарский край в этом году сохранил место в пятерке лидеров по итогам ЕГЭ. В регионе зафиксировали 446 стобалльных результатов. Это лучший показатель за 12 лет. В Краснодарском крае запустили новый официальный ресурс для тех, кто хочет поступить в войска беспилотных систем. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на платформе можно узнать о преимуществах службы, бесплатной подготовке, льготах и мерах поддержки, а также оставить заявку на консультацию. Жителям Кубани доступны ответы на частые вопросы, в том числе о требованиях к кандидатам и местах обучения. По данным администрации, спецконтракт войска БПС заключают как минимум на год. После его окончания военнослужащий может добровольно уйти со службы и не может перейти в другое подразделение без личного согласия. Граждане от 18 до 35 лет проходят теоретическую и практическую подготовку в центрах Минобороны. Обучение длится до 3 месяцев по специальностям оператора, инженера, техника, специалиста связи и обслуживания беспилотных комплексов. Перейти на официальный ресурс для поступления в войска беспилотных систем можно по адресу bps23.rf, телефон горячей линии 8 800 34 46 23. В Краснодарском крае стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа. В этом сезоне планируют вакцинировать более 2,5 миллионов человек. Об этом сообщила вице-губернатор Елена Воробьева. По ее словам, первая партия вакцины уже поступила в регион. Сейчас препарат развозят по муниципалитетам и медучреждениям. Воробьева отметила, что прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства и в мобильных пунктах. Она напомнила, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, а перед вакцинацией стоит побывать у терапевта. Усть-Лабинцам расскажут, как защититься от гриппа и ОРВИ. Горячую линию и консультации ведут специалисты Усть-Лабинского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае. Вопросы принимаются до 2 октября по телефону 52438 с 8 до 12.00. На всероссийских соревнованиях по армейскому рукопашному бою усть-лабинские спортсмены завоевали медали. Турнир прошел в поселке Витязево в рамках открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств. По итогам соревнований Кирилл Черкасов стал первым весовой категории до 70 килограммов в возрастной группе 14-15 лет, а Илья Шангин стал бронзовым призером, заняв третье место весовой категории до 55 килограммов в возрастной группе 14-15 лет. Подготовил команду к соревнованиям тренер Максим Мысник. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио УФМ.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
5: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Изготовление.

0: Чешскими лицами по району и краю.
1: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
2: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если сентябрь сухой и теплый, зимние холода долго не настанут. По прогнозам синоптиков, в пятницу 25 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 21 градуса, ночью плюс 16. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Цветовой день составит 12 часов 3 минуты, умеренная магнитная буря.

0: крепче, ближе, поближе.
1: Реклама на УФМ.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
4: Надежно.
3: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министерство финансов Российской Федерации намерено заложить почти 278 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в бюджете на 2027-2029 годы. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Почти 278 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, говорится в сообщении. Как сообщили в министерстве, эти расходы входят в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», проект которого обсудили 24 сентября. Кроме того, финансирование выделят на закупку лекарств, включая помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями и профилактику диабета и болезней сердца. Число российских школьников, получающих двойки, сокращается, а результаты единого государственного экзамена демонстрируют положительную динамику. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью. «Мы видим рост качества и профессионального образования, и рост результатов ЕГЭ. Мы видим уменьшение ребят, которые получают двойки», — сказал он. По его словам, одновременно с этим фиксируется рост результатов единого госэкзамена и повышение качества профессионального образования. До этого глава ведомства подчеркнул, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Уровень экзамена в новом учебном году будет сопоставим с уровнем прошедшего. И в завершении выпуска: на российском острове Кунашир был замечен гибрид белого и бурого медведей. Об этом рассказал заслуженный эколог России академик Анатолий Кудактин в разговоре с газетой «Известия». По словам специалиста, животное появилось в результате скрещивания двух видов. Он отметил, что несмотря на различия в половом поведении и рационе белых и бурых медведей, существенных внутривидовых различий между ними нет. Кудактин также заявил, что заходы белых медведей в ареалы бурых пока остаются редкими, однако из-за глобального потепления такие случаи могут происходить все чаще. По оценке эколога, примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей станут массовым явлением. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
6: Раз, два, три, ты считаешь слезы на столе. Посмотри, почему моя душа в тебе. Забери мои строки с полок на стене. Лифтами застреваем на одном.

0: Новости спорта.
1: Руководство московской родины объявило об уходе Хуана Диаса с поста главного тренера. Это первая тренерская отставка в новом сезоне РПЛ. 48-летний испанский специалист возглавлял клуб с сентября прошлого года и в предыдущем сезоне привел команду к победе в первой лиге, впервые в истории выведя родину в элитный дивизион. Однако на новом уровне результаты оказались провальными. После 9 туров команда с 5 очками занимает предпоследнее 15-е место, одержав лишь одну победу при 6 поражениях. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсек Киркасян, который в структуре «Родины» отвечает за дубль. Вице-чемпион КХЛ Акбарс дома в овертайме обыграл тольяттинскую «Ладу» 3-2 в очередном матче регулярки. Благодаря этой победе казанцы сравнялись в таблице Восточной конференции с «Металлургом», и вместе они возглавляют турнирную таблицу дивизиона. Тем временем во Владивостоке ЦСКА также добыл победу в упорной борьбе, переиграв «Адмирал» по булитам 4-3. Армейцы дважды вели в счете, однако хозяева каждый раз отыгрывались. Победу гостям принес единственный точный булит Марата Хайрулина, и ЦСКА продлил победную серию до 3 матчей. А в Хабаровске «Северсталь» взяла верх над «Амуром» 4-1, прервав 4-матчевую серию неудач. Действующий обладатель Кубка России КПРФ разгромил новичка Суперлиги по футзалу тульский ТЗМС 9-3 во втором выездном матче 4-го тура, взяв убедительный реванш за поражение днем ранее. Хет-триком отметился игрок гостей Азиз Муждаков, для которого эти голы стали первыми в футболке московского клуба. Благодаря крупной победе КПРФ поднялся на 6-е место в турнирной таблице, тогда как тулики идут 7-ми. Возглавляет регулярный чемпионат «Газ» «Газпром Югра». Вице-чемпионы России волейболисты казанского «Зенита» во втором туре предсезонного турнира «Кубок легенд» обыграли «Динамо» из Ленинградской области 3-1. Подопечные Алексея Вербова уверенно взяли первые две партии, позволив сопернику лишь раз зацепиться в третьем сете, после чего в четвертом довели матч до победы. Благодаря этому «Зенитовцы» возглавили турнирную таблицу группы «Б» вместе с новосибирским «Локомотивом». Железнодорожники разгромили «Нового» из Новокуйбышевска в трех сетах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Силабинск-ФМ на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
8: Ищи

0: реклама на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Воспитанники спортивной школы «Олимп» завоевали 3 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по бадминтону «Донской Волан». Турнир проходил с 18 по 22 сентября в Ростове-на-Дону. В нем приняли участие 232 спортсмена из 17 регионов России. В возрастной категории до 11 лет Екатерина Белова стала бронзовым призером в женском, парном и смешанном парном разрядах. В категории до 13 лет Александр Иванов взял бронзу в мужском парном разряде. Команда района поздравляет спортсменов с достойными результатами. Желаем не сбавлять оборотов и достигать новых вершин. Отдельная благодарность тренерам Дмитрию Козловичу и Наталье Чевкуновой за труд, терпение и веру в ребят. Ко дню города в районном историко-краеведческом музее открылась выставка «Старый Усть-Лабинск». На снимках знакомые улицы, здания и уголки родного города. Экспозиция показывает, как менялся облик Усть-Лабинска. Можно сравнить исторические виды с современным состоянием этих мест. Дети и взрослые с увлечением рассматривают архивные кадры, кто-то с ностальгией узнает родные места. А для кого-то эти фотографии стали настоящим открытием. Они впервые увидели, каким город был много лет назад. В Усть-Лабинском районе продолжаются работы по программе «Догазификация». По состоянию на 21 сентября подано 4150 заявок. Из них 841 отклонена. Заключено 3283 договора на технологическое присоединение. Исполнено до границ земельного участка 628 договоров. Выполнено подключений, то есть Пусгаза, в 2316 индивидуальных жилых домах. План подключения на 2026 год – 344 договора. Из них уже исполнено 282. Протяженность построенных газопроводов в этом году – 8 километров 282 метра. Работы по реализации программы «Догазификация» продолжаются. Внимание, арендаторы земельных участков! Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает своевременно оплачивать арендную плату по договорам. Речь идет о землях государственной собственности на территории города Усть-Лабинска. За неуплату начисляются пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды земельных участков. За информацией обращайтесь в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: ДФМ 107.9 ФМ.
0: УФМ на 107.9 ФМ. Усть-Лабинск ФМ. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
4: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8-861-35-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз.

0: на 107.9 FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России официально стартовали продажи Tenet Plus L4. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Базовая стоит от 2,5 миллионов рублей. Более дорогая – 2 миллиона 700 тысяч. Новинка заинтересует тех, кому Tenet T7 кажется слишком консервативным. Комплектация у новинки богаче и внешность более броская. Джеланд раскрыл подробности о внешности нового кроссовера C4. Он сделан на базе модели Амода, которая ранее в России не продавалась. Машина сделана в фирменном стиле кибермеха. Он вдохновлен научной фантастикой и видеоиграми. Кроссовер отличается рельефными поверхностями и контрастными деталями в футуристичном стиле. Доля электромобилей на российском рынке побила рекорд. Впервые в истории достигла 2%. И эта статистика только по чистым электричкам. Еще 5% рынка – это подключаемые гибриды. Эти машины можно заряжать от розетки или заправлять бензином. А суммарная доля всех электромобилей и гибридов уже 11%. Недавно в России стартовали продажи электромобиля Evolute iJoy нового поколения. Машина радует обзорностью, просторным салоном и большим багажником. И едет прилично. Честные 8 секунд до 100 км в час. Но учитывайте, что заявленные 380 км машина проезжает только в городе. По трассе зарядка улетит за 200. Подробнее в тест-драйве Evolute iJoy на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 8517.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
5: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-453-0-30.
7: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае 117 выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ и поступивших в местные вузы, получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона, опираясь на пост губернатора Вениамина Кондратьева в соцсетях. По его словам, такую поддержку в регионе оказывают уже третий год. Он отметил, что вместе с выпускниками премии получат и их педагоги. По данным краевой администрации, Краснодарский край в этом году сохранил место в пятерке лидеров по итогам ЕГЭ. В регионе зафиксировали 446 стобальных результатов. Это лучший показатель за 12 лет. В Краснодарском крае запустили новый официальный ресурс для тех, кто хочет поступить в войска беспилотных систем. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на платформе можно узнать о преимуществах службы, бесплатной подготовке, льготах и мерах поддержки, а также оставить заявку на консультацию. Жителям Кубани доступны ответы на частые вопросы, в том числе о требованиях к кандидатам и местах обучения. По данным администрации, спецконтракт войска БПС заключают как минимум на год. После его окончания военнослужащий может добровольно уйти со службы и не может перейти в другое подразделение без личного согласия. Граждане от 18 до 35 лет проходят теоретическую и практическую подготовку в центрах Минобороны. Обучение длится до 3 месяцев по специальностям оператора, инженера, техника, специалиста связи и обслуживания беспилотных комплексов. Перейти на официальный ресурс для поступления в войска беспилотных систем можно по адресу bps23.rf, телефон горячей линии 8 800 34 46 23. В Краснодарском крае стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа. В этом сезоне планируют вакцинировать более 2,5 миллионов человек. Об этом сообщила вице-губернатор Елена Воробьева. По ее словам, первая партия вакцины уже поступила в регион. Сейчас препарат развозят по муниципалитетам и медучреждениям. Воробьева отметила, что прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства и в мобильных пунктах. Она напомнила, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, а перед вакцинацией стоит побывать у терапевта. Усть-Лабинцам расскажут, как защититься от гриппа и ОРВИ. Горячую линию и консультации ведут специалисты Усть-Лабинского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае. Вопросы принимаются до 2 октября по телефону 52438 с 8 до 12.00. На всероссийских соревнованиях по армейскому рукопашному бою усть-лабинские спортсмены завоевали медали. Турнир прошел в поселке Витязево в рамках открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств. По итогам соревнований Кирилл Черкасов стал первым в весовой категории до 70 килограммов в возрастной группе 14-15 лет, а Илья Шангин стал бронзовым призером, заняв третье место в весовой категории до 55 килограммов в возрастной группе 14-15 лет. Подготовил команду к соревнованиям тренер Максим Мысник. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: УФМ на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8-800-44-44-623. Сайт контракт23.рф.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Элит-ФМ.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России запретят удалять Алису AI со смартфонов. Минцифры предлагает закрепить за ИИ-ассистентом Алиса AI особый статус системного помощника. После предустановки на смартфон приложение может получить расширенный доступ к функциям устройства, включая фоновые службы и голосовую активацию, а удалить его стандартными средствами пользователь не сможет. Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления правительства. Документ обновляет действующие правила обязательной предустановки российских приложений на устройства, продаваемые в России. Вместо прежнего понятия «голосовой помощник» в них появляется более широкая категория «системный помощник». Программа, работающая на основе ИИ-технологий. Для такого ПО предлагается установить отдельные правила. В частности, системный помощник хотят добавить в перечень приложений, которые нельзя удалить после предустановки. Сейчас аналогичные требования действуют для магазина приложений. Новые нормы позволят Алисе AI работать в фоне, самостоятельно обновляться, отправлять пуш-уведомления и запускаться голосовой командой. Изменения связаны с новыми требованиями к отечественным ИИ-моделям. В перечень обязательного ПО предлагается включить программы, содержащие модели искусственного интеллекта со статусом национальной или суверенной большой фундаментальной модели. При этом Минцифра подчеркивает, что использование системного помощника владельцам устройства должно оставаться добровольным. На этом пока все. Услышимся!
1: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: на UFM. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных ленз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
3: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
6: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама. Науэвэм. Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Пик заболеваемости гриппом в России в текущем эпидсезоне ожидается на новогодние праздники. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в ряде случаев, в зависимости от того, какие активизируются вирусы, пик может произойти и в последней декаде декабря. Попова добавила, что к этому моменту уже лучше быть привитым, а также иметь достаточный поствакцинальный иммунитет. Это, безусловно, защищает от болезни, добавила глава ведомства. До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 выросла в России на 33% по сравнению с предыдущей неделей. С 2027 года ставка утилизационного сбора в России вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники, об этом пишет Автоньюз со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве напомнили, что это очередной шаг утвержденного 2 года назад плана долгосрочной индексации. Поэтапное повышение призвано сформировать прогнозируемые условия для инвестиций, совместных промышленных проектов и локализации производства, пояснили в министерстве. Одним из результатов реализации этого плана в Минпромторге назвали возобновление работы почти всех автозаводов, оставшихся без зарубежных партнеров, и рост доли отечественных автомобилей. И в завершении выпуска: почти половина россиян хотя бы раз тратили на свидания и подарки больше, чем планировали. Газета «Ру» ознакомилась с результатами исследования. По его данным, сильнее всего произвести впечатление помогает чувство юмора, так считает 55% опрошенных. На втором месте забота и внимание 48%, замыкает тройку внешность 42%. Также ценится умение слушать и поддерживать 40% и уверенность в себе 38%. Доход и финансовая стабильность решающим фактором не стали, их отметили только 22%. Бюджет на первый романтический подарок у большинства укладывается в 5000 рублей. До 1000 рублей готовы потратить 6%, от 1000 до 3 – 22%, от 3 до 5000 – столько же. При этом 23% уверены, что стоимость не имеет значения, если важен сам жест. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: дома на UFM.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14, телефон 8-918-45-75-444.
5: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
6: Надежно.
5: Большой опыт.
7: Высокий профессионализм. Огромная база.
8: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
9: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
10: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Эксперты по защите прав потребителей предупреждают пенсионеров об агрессивном маркетинге торговых сетей, где за яркими акционными ценниками скрываются психологические ловушки. Главная рекомендация – игнорировать крупные цифры и изучать мелкий шрифт с условиями сделки, сообщает агентство Data.ru. Самая частая уловка – манипуляция весом. Цена 49 крупным шрифтом при приписке за 100 граммов. Внизу превращают колбасу в 400 граммов в чек на 196 рублей. Вторая схема – шринкляция под видом распродажи, когда цену снижают, но объем бутылки молока уменьшается с литра до 850 миллилитров. Аналитики советуют вычислять стоимость килограмма или литра прямо у полки через калькулятор для объективного сравнения брендов.
0: Копейка рубль бережет.
1: Wildberries запускает новый инструмент «Хочу скидку», с помощью которого покупатели смогут запрашивать у продавцов персональную скидку на понравившийся товар прямо на маркетплейсе. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. Новая возможность появится в карточках товаров продавцов, которые подключили инструмент. Покупатель сможет указать, какую скидку хотел бы получить, от 1 до 35%. Решение о предоставлении скидки и товарах, для которых будет доступна такая возможность, останется за продавцом. Обрабатывать запросы можно будет вручную или автоматически. В первом случае продавец самостоятельно решит принять или отклонить предложение покупателя. Во втором заранее установит максимальный размер скидки, которую готов предоставить на конкретный товар. После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод, который будет действовать в течение 24 часов. Использовать его можно при покупке одной или нескольких единиц выбранного товара.
0: Закрома Родины.
1: Центральный банк Российской Федерации намерен повысить размер максимальной суммы перевода между компаниями через систему быстрых платежей с текущего 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Об этом накануне сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B-операции в СПБ до 30 миллионов рублей, принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждения с участниками рынка, говорится в сообщении. Ранее регулятор опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, согласно которому планируется увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
6: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на OFM. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения. Услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Воспитанники спортивной школы «Олимп» завоевали 3 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по бадминтону «Донской Валан». Турнир проходил с 18 по 22 сентября в Ростове-на-Дону. В нем приняли участие 232 спортсмена из 17 регионов России. В возрастной категории до 11 лет Екатерина Белова стала бронзовым призером в женском, парном и смешанном парном разрядах. В категории до 13 лет Александр Иванов взял бронзу в мужском парном разряде. Команда района поздравляет спортсменов с достойными результатами. Желаем не сбавлять оборотов и достигать новых вершин. Отдельная благодарность тренерам Дмитрию Козловичу и Наталье Чевкуновой за труд, терпение и веру в ребят. Ко дню города в районном историко-краеведческом музее открылась выставка «Старый Усть-Лабинск». На снимках знакомые улицы, здания и уголки родного города. Экспозиция показывает, как менялся облик Усть-Лабинска. Можно сравнить исторические виды с современным состоянием этих мест. Дети и взрослые с увлечением рассматривают архивные кадры, кто-то с ностальгией узнает родные места. А для кого-то эти фотографии стали настоящим открытием. Они впервые увидели, каким город был много лет назад. В Усть-Лабинском районе продолжаются работы по программе «Догазификация». По состоянию на 21 сентября подано 4150 заявок. Из них 841 отклонена. Заключено 3283 договора на технологическое присоединение. Исполнено до границ земельного участка 628 договоров. Выполнено подключений, то есть Пусгаза, в 2316 индивидуальных жилых домах. План подключения на 2026 год 344 договора. Из них уже исполнено 282. Протяженность построенных газопроводов в этом году 8 километров 282 метра. Работы по реализации программы «Догазификация» продолжаются. Внимание, арендаторы земельных участков! Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает своевременно оплачивать арендную плату по договорам. Речь идет о землях государственной собственности на территории города Усть-Лабинска. За неуплату начисляются пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды земельных участков. За информацией обращайтесь в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.

0: радио УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
3: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Усть-Лабинск ФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
5: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
8: I just got home one evening and I was just walking home and it was really horrible, snowing, 'cause I lived on Riverside Drive.

0: Новости спорта.
1: Руководство московской родины объявило об уходе Хуана Диаса с поста главного тренера. Это первая тренерская отставка в новом сезоне РПЛ. 48-летний испанский специалист возглавлял клуб с сентября прошлого года и в предыдущем сезоне привел команду к победе в первой лиге, впервые в истории выведя родину в элитный дивизион. Однако на новом уровне результаты оказались провальными. После 9 туров команда с 5 очками занимает предпоследнее 15-е место, одержав лишь одну победу при 6 поражениях. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсек Киркасян, который в структуре «Родины» отвечает за дубль. Вице-чемпион КХЛ Акбарс дома в овертайме обыграл тольяттинскую «Ладу» 3-2 в очередном матче регулярки. Благодаря этой победе казанцы сравнялись в таблице Восточной конференции с «Металлургом», и вместе они возглавляют турнирную таблицу дивизиона. Тем временем во Владивостоке ЦСКА также добыл победу в упорной борьбе, переиграв «Адмирал» по булитам 4-3. Армейцы дважды вели в счете, однако хозяева каждый раз отыгрывались. Победу гостям принес единственный точный булит Марата Хайрулина, и ЦСКА продлил победную серию до 3 матчей. А в Хабаровске «Северсталь» взяла верх над «Амуром» 4-1, прервав 4-матчевую серию неудач. Действующий обладатель Кубка России КПРФ разгромил новичка Суперлиги по футзалу тульский ТЗМС 9-3 во втором выездном матче 4-го тура, взяв убедительный реванш за поражение днем ранее. Хет-триком отметился игрок гостей Азиз Муждаков, для которого эти голы стали первыми в футболке московского клуба. Благодаря крупной победе КПРФ поднялся на 6-е место в турнирной таблице, тогда как тульки идут 7-ми. Возглавляет регулярный чемпионат «Газпром» Югра. Вице-чемпионы России волейболисты казанского «Зенита» во втором туре предсезонного турнира «Кубок легенд» обыграли «Динамо» из Ленинградской области 3-1. Подопечные Алексея Вербова уверенно взяли первые две партии, позволив сопернику лишь раз зацепиться в третьем сете, после чего в четвертом довели матч до победы. Благодаря этому «Зенитовцы» возглавили турнирную таблицу группы «Б» вместе с новосибирским «Локомотивом». Железнодорожники разгромили «Нового» из Новокуйбышевска в трех сетах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 300 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае 117 выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ и поступивших в местные вузы, получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона, опираясь на пост губернатора Вениамина Кондратьева в соцсетях. По его словам, такую поддержку в регионе оказывают уже третий год. Он отметил, что вместе с выпускниками премии получат и их педагоги. По данным краевой администрации, Краснодарский край в этом году сохранил место в пятерке лидеров по итогам ЕГЭ. В регионе зафиксировали 446 стобальных результатов. Это лучший показатель за 12 лет. В Краснодарском крае запустили новый официальный ресурс для тех, кто хочет поступить в войска беспилотных систем. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на платформе можно узнать о преимуществах службы, бесплатной подготовке, льготах и мерах поддержки, а также оставить заявку на консультацию. Жителям Кубани доступны ответы на частые вопросы, в том числе о требованиях к кандидатам и местах обучения. По данным администрации, спецконтракт войска БПС заключают как минимум на год. После его окончания военнослужащий может добровольно уйти со службы и не может перейти в другое подразделение без личного согласия. Граждане от 18 до 35 лет проходят теоретическую и практическую подготовку в центрах Минобороны. Обучение длится до 3 месяцев по специальностям оператора, инженера, техника, специалиста связи и обслуживания беспилотных комплексов. Перейти на официальный ресурс для поступления в войска беспилотных систем можно по адресу bps23.rf, телефон горячей линии 8 800 34 4623. В Краснодарском крае стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа. В этом сезоне планируют вакцинировать более 2,5 миллионов человек. Об этом сообщила вице-губернатор Елена Воробьева. По ее словам, первая партия вакцины уже поступила в регион. Сейчас препарат развозят по муниципалитетам и медучреждениям. Воробьева отметила, что прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства и в мобильных пунктах. Она напомнила, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, а перед вакцинацией стоит побывать у терапевта. Усть-Лабинцам расскажут, как защититься от гриппа и ОРВИ. Горячую линию и консультации ведут специалисты Усть-Лабинского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае. Вопросы принимаются до 2 октября по телефону 52438 с 8 до 12.00. На всероссийских соревнованиях по армейскому рукопашному бою усть-лабинские спортсмены завоевали медали. Турнир прошел в поселке Витязево в рамках открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств. По итогам соревнований Кирилл Черкасов стал первым весовой категории до 70 килограммов в возрастной группе 14-15 лет, а Илья Шангин стал бронзовым призером, заняв третье место в весовой категории до 55 килограммов в возрастной группе 14-15 лет. Подготовил команду к соревнованиям тренер Максим Мысник. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов. Радио УФМ.

0: на 107.9.
1: Реклама на УФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107 и 9FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России официально стартовали продажи Tenet Plus L4. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Базовая стоит от 2,5 миллионов рублей. Более дорогая — 2 миллиона 700 тысяч. Новинка заинтересует тех, кому Tenet T7 кажется слишком консервативным. Комплектация у новинки богаче и внешность более броская. Джиланд раскрыл подробности о внешности нового кроссовера C4. Он сделан на базе модели Амода, которая ранее в России не продавалась. Машина сделана в фирменном стиле кибермеха. Он вдохновлен научной фантастикой и видеоиграми. Кроссовер отличается рельефными поверхностями и контрастными деталями в футуристичном стиле. Доля электромобилей на российском рынке побила рекорд. Впервые в истории достигла 2%. И эта статистика только по чистым электричкам. Еще 5% рынка – это подключаемые гибриды. Эти машины можно заряжать от розетки или заправлять бензином. А суммарная доля всех электромобилей и гибридов уже 11%. Недавно в России стартовали продажи электромобиля Evolute iJoy нового поколения. Машина радует обзорностью, просторным салоном и большим багажником. И едет прилично. Честные 8 секунд до 100 км в час. Но учитывайте, что заявленные 380 км машина проезжает только в городе. По трассе зарядка улетит за 200. Подробнее в тест-драйве Evolute iJoy на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел, сердце мое не трогай.

0: UFM. Реклама на UFM. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
5: Надежно.
4: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
2: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Создание запретительных или ограничительных мер в ходе регулирования деятельности финансовых блогеров пока не обсуждается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центробанка России. В свою очередь, было бы правильным, чтобы финансовые организации раскрывали информацию о финфлюенсерах, с которыми они взаимодействуют, и работали только с теми, кто соблюдает кодекс, подчеркнули в регуляторе. Помимо этого, в Банке России полагают, что финансовый блогер обязан раскрывать факт оплаты за продвижение финансового продукта и конфликт интересов. Детали и критерии того, как это должно раскрываться, еще будут обсуждаться, добавили в пресс-службе Центробанка России. За год в российских городах-миллионниках стало почти на 1% меньше бургерных – 2360 заведений. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные сервиса 2GIS. Ситуация резко отличается от прошлого года, когда число бургерных в крупных городах России выросло в среднем на 47%. В Москве прирост составил 40%, а в Санкт-Петербурге – 55%. Теперь тренд развернулся в противоположную сторону, отмечает издание. Сейчас наступил этап, когда выживают сильнейшие, те, кто может предложить качество, сервис и адекватную цену, описал ситуацию член Сенатского комитета по федеративному устройству Роман Маслов. Участники рынка связывают разворот тренда со снижением доступности кредитов, ростом конкуренции и повышением цен на мясо, аренду и рабочую силу. И в завершении выпуска. Вечером 26 сентября взойдет урожайная луна. Полнолуние, ближайшее к осеннему равноденствию. Его особенность в том, что несколько вечеров подряд луна будет подниматься над горизонтом почти в одно и то же время, а с непривычным опозданием, рассказал эксперт Пермского политехнического университета Евгений Бурмистров. Название пришло из аграрного календаря, когда электричества не было, а световой день укорачивался. Полная луна давала крестьянам лишние часы для работы в поле. У коренных народов Северной Америки это полнолуние зовут кукурузной луной. В Китае оно совпадает с праздником середины осени, в Корее – с чхусоком, а в Японии – с любованием луной – цукими. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио. FM. Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес — город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
9: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
8: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
10: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
12: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: На 107.9 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России запретят удалять Алису AI со смартфонов. Минцифры предлагает закрепить за ИИ-ассистентом Алиса AI особый статус системного помощника. После предустановки на смартфон приложение может получить расширенный доступ к функциям устройства, включая фоновые службы и голосовую активацию, а удалить его стандартными средствами пользователь не сможет. Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления правительства. Документ обновляет действующие правила обязательной предустановки российских приложений на устройства, продаваемые в России. Вместо прежнего понятия «голосовой помощник» в них появляется более широкая категория «системный помощник». Программа, работающая на основе ИИ-технологий. Для такого ПО предлагается установить отдельные правила. В частности, системный помощник хотят добавить в перечень приложений, которые нельзя удалить после предустановки. Сейчас аналогичные требования действуют для магазина приложений. Новые нормы позволят Алисе AI работать в фоне, самостоятельно обновляться, отправлять пуш-уведомления и запускаться голосовой командой. Изменения связаны с новыми требованиями к отечественным ИИ-моделям. В перечень обязательного ПО предлагается включить программы, содержащие модели искусственного интеллекта со статусом национальной или суверенной большой фундаментальной модели. При этом Минцифра подчеркивает, что использование системного помощника владельцам устройства должно оставаться добровольным. На этом пока все. Услышимся!
3: УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Вы слушаете радио Услабинск FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Воспитанники спортивной школы «Олимп» завоевали 3 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по бадминтону «Донской Волан». Турнир проходил с 18 по 22 сентября в Ростове-на-Дону. В нем приняли участие 232 спортсмена из 17 регионов России. В возрастной категории до 11 лет Екатерина Белова стала бронзовым призером в женском, парном и смешанном парном разрядах. В категории до 13 лет Александр Иванов взял бронзу в мужском парном разряде. Команда района поздравляет спортсменов с достойными результатами. Желаем не сбавлять оборотов и достигать новых вершин. Отдельная благодарность тренерам Дмитрию Козловичу и Наталье Чевкуновой за труд, терпение и веру в ребят. Ко дню города в районном историко-краеведческом музее открылась выставка «Старый Усть-Лабинск». На снимках знакомые улицы, здания и уголки родного города. Экспозиция показывает, как менялся облик Усть-Лабинска. Можно сравнить исторические виды с современным состоянием этих мест. Дети и взрослые с увлечением рассматривают архивные кадры, кто-то с ностальгией узнает родные места. А для кого-то эти фотографии стали настоящим открытием. Они впервые увидели, каким город был много лет назад. В Усть-Лабинском районе продолжаются работы по программе «Догазификация». По состоянию на 21 сентября подано 4150 заявок. Из них 841 отклонена. Заключено 3283 договора на технологическое присоединение. Исполнено до границ земельного участка 628 договоров. Выполнено подключений, то есть постгаза, в 2316 индивидуальных жилых домах. План подключения на 2026 год – 344 договора. Из них уже исполнено 282. Протяженность построенных газопроводов в этом году – 8 километров 282 метра. Работы по реализации программы «Догазификация» продолжаются. Внимание, арендаторы земельных участков! Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает своевременно оплачивать арендную плату по договорам. Речь идет о землях государственной собственности на территории города Усть-Лабинска. За неуплату начисляются пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды земельных участков. За информацией обращайтесь в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Лучшие на лучшие.

0: утра, в обед и вечером. УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 99FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Гудлок». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Гудлок», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Гудлок». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
7: Надежно.
6: Большой опыт.
7: Высокий профессионализм. Огромная база.
8: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
9: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
10: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
9: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Эксперты по защите прав потребителей предупреждают пенсионеров об агрессивном маркетинге торговых сетей, где за яркими акционными ценниками скрываются психологические ловушки. Главная рекомендация – игнорировать крупные цифры и изучать мелкий шрифт с условиями сделки, сообщает агентство Data.ru. Самая частая уловка – манипуляция весом. Цена 49 крупным шрифтом при приписке за 100 граммов. Внизу превращают колбасу в 400 граммов в чек на 196 рублей. Вторая схема – шринкляция под видом распродажи, когда цену снижают, но объем бутылки молока уменьшается с литра до 850 миллилитров. Аналитики советуют вычислять стоимость килограмма или литра прямо у полки через калькулятор для объективного сравнения брендов.
0: Копейка рубль бережет.
1: Wildberries запускает новый инструмент «Хочу скидку», с помощью которого покупатели смогут запрашивать у продавцов персональную скидку на понравившийся товар прямо на маркетплейсе. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. Новая возможность появится в карточках товаров продавцов, которые подключили инструмент. Покупатель сможет указать, какую скидку хотел бы получить, от 1 до 35%. Решение о предоставлении скидки и товарах, для которых будет доступна такая возможность, останется за продавцом. Обрабатывать запросы можно будет вручную или автоматически. В первом случае продавец самостоятельно решит принять или отклонить предложение покупателя. Во втором заранее установит максимальный размер скидки, которую готов предоставить на конкретный товар. После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод, который будет действовать в течение 24 часов. Использовать его можно при покупке одной или нескольких единиц выбранного товара.
0: Закрома Родины.
1: Центральный банк Российской Федерации намерен повысить размер максимальной суммы перевода между компаниями через систему быстрых платежей с текущего 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Об этом накануне сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B-операции в СПБ до 30 миллионов рублей, принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждения с участниками рынка, говорится в сообщении. Ранее регулятор опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, согласно которому планируется увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ОФМ. ОФМ. Радіо ОФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае 117 выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ и поступивших в местные вузы, получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона, опираясь на пост губернатора Вениамина Кондратьева в соцсетях. По его словам, такую поддержку в регионе оказывают уже третий год. Он отметил, что вместе с выпускниками премии получат и их педагоги. По данным краевой администрации, Краснодарский край в этом году сохранил место в пятерке лидеров по итогам ЕГЭ. В регионе зафиксировали 446 стобальных результатов. Это лучший показатель за 12 лет. В Краснодарском крае запустили новый официальный ресурс для тех, кто хочет поступить в войска беспилотных систем. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на платформе можно узнать о преимуществах службы, бесплатной подготовке, льготах и мерах поддержки, а также оставить заявку на консультацию. Жителям Кубани доступны ответы на частые вопросы, в том числе о требованиях к кандидатам и местах обучения. По данным администрации, спецконтракт войска БПС заключают как минимум на год. После его окончания военнослужащий может добровольно уйти со службы и не может перейти в другое подразделение без личного согласия. Граждане от 18 до 35 лет проходят теоретическую и практическую подготовку в центрах Минобороны. Обучение длится до 3 месяцев по специальностям оператора, инженера, техника, специалиста связи и обслуживания беспилотных комплексов. Перейти на официальный ресурс для поступления войска беспилотных систем можно по адресу bps23.rf, телефон горячей линии 8 800 34 46 23. В Краснодарском крае стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа. В этом сезоне планируют вакцинировать более 2,5 миллионов человек. Об этом сообщила вице-губернатор Елена Воробьева. По ее словам, первая партия вакцины уже поступила в регион. Сейчас препарат развозят по муниципалитетам и медучреждениям. Воробьева отметила, что прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства и в мобильных пунктах. Она напомнила, что грипп может вызывать тяжелое осложнение, а перед вакцинацией стоит побывать у терапевта. Усть-Лабинцам расскажут, как защититься от гриппа и ОРВИ. Горячую линию и консультации ведут специалисты Усть-Лабинского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае. Вопросы принимаются до 2 октября по телефону 524-38 с 8 до 12.00. На всероссийских соревнованиях по армейскому рукопашному бою усть-лабинские спортсмены завоевали медали. Турнир прошел в поселке Витязево в рамках открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств. По итогам соревнований Кирилл Черкасов стал первым весовой категории до 70 килограммов в возрастной группе 14-15 лет, а Илья Шангин стал бронзовым призером, заняв третье место весовой категории до 55 килограммов в возрастной группе 14-15 лет. Подготовил команду к соревнованиям тренер Максим Мысник. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: УФМ 107.9 FM. 107.9 FM.
0: Реклама на УФМ.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
10: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск ФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 ФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08 07 3 единицы, 8 918 08 07 3 единицы. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Дорожные новости.
1: Цены на ОСАГО продолжают расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В декабре многодетные семьи получат цифровой статус. Это позволит автоматически подтверждать льготы при заказе такси. Бумажное удостоверение при посадке не понадобится. Напомним, в этом году в России начали тестировать льготные поездки для семей с тремя и более детьми. Пилотные проекты уже действуют в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске. Многодетным семьям доступна скидка в 30% при поездке через Яндекс.Такси. В будущем систему планируют раскатать на всю страну. Цены на ОСАГО продолжают расти. По оценкам оператора страхования НСИС, в 2026 году полис в среднем стоит 7800 рублей. В тот же период прошлого года он был на 500-600 рублей дешевле. Цены на ОСАГО растут в основном из-за цен на запчасти и ремонт. Около 80% выплаты – это как раз запчасти. А еще недавно ЦБ обновил методику расчета выплат, исключили часть дешевых аналогов. Из-за этого выплаты стали справедливее. Но это косвенно влияет на цену полисов. Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС продавать топливо в канистру. Но есть нюанс. Решение не распространяется на регионы, где запрет связан с режимом чрезвычайной ситуации. То есть, если запрет закреплен нормативным актом от властей, то заливать бензин в канистру нельзя. Если по региону запрета нет, а решение приняли в руководстве заправки, на него можно пожаловаться. Как пример, недавно Роспотребнадзор вынес предостережение Санкт-Петербургской РН «Северо-Запад» из-за отказа заливать топливо в канистру. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Лучшее на лучшее.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру.
6: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Пик заболеваемости гриппом в России в текущем эпидсезоне ожидается на новогодние праздники. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в ряде случаев, в зависимости от того, какие активизируются вирусы, пик может произойти и в последней декаде декабря. Попова добавила, что к этому моменту уже лучше быть привитым, а также иметь достаточный поствакцинальный иммунитет. Это, безусловно, защищает от болезни, добавила глава ведомства. До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 выросла в России на 33% по сравнению с предыдущей неделей. В 2026 году учителям положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, а сельским педагогам – компенсация коммунальных расходов. Об этом в беседе с газетой «РУ» напомнил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Доплаты оформляет работодатель, конкурсные выплаты получают после отбора. За классное руководство или кураторство в государственных и муниципальных школах, колледжах и техникумах платят 10 тысяч рублей в месяц при населении менее 100 тысяч человек и 5 тысяч рублей при населении до 100 тысяч. При письменном согласии на два класса или группы сумма удваивается, добавил он. Гаврин отметил, что программа «Земский учитель» обычно дает победителю конкурса 1 миллион рублей. И в завершении выпуска: на российском острове Кунашир был замечен гибрид белого и бурого медведей. Об этом рассказал заслуженный эколог России академик Анатолий Кудактин в разговоре с газетой «Известия». По словам специалиста, животное появилось в результате скрещивания двух видов. Он отметил, что несмотря на различия в половом поведении и рационе белых и бурых медведей, существенных внутривидовых различий между ними нет. Кудактин также заявил, что заходы белых медведей в ареалы бурых пока остаются редкими, однако из-за глобального потепления такие случаи могут происходить все чаще. По оценке эколога, примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей станут массовым явлением. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: ФМ 107.9 FM.

0: дома на UFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Радио.
1: Радио. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
3: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
4: Надежно.
3: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. Радио УФМ. 107.9 FM.

0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9. Реклама на УФМ. Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить, пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: прелесть любейшая.
1: Вы слушаете радиоканал Радио УФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Можешь мечтать за меня, любить за меня, заменять во мне чувства. Мне это не интересно, а для тебя это будто искусство. Знаешь, ты можешь перейти грань, а я тут на грани останусь тут грустно. Это

потому что я неинтересный, и у меня совсем нет увлечений. Мы вместе, и ты мне так нравишься. Мы с тобой похожи. Прекращай, хватит пялиться. Ты доводишь до дрожи, и не могу рассказать тебе, что у меня внутри происходит. В моей груди так стучит, будто мне кто-то часы там заводит.

0: вечера. Можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее огонь.

0: Радио.
1: Радио. Радио УФМ.